0: Там мы ляпала, мы отчату на. А вы? И ляла
1: фатурия. Я говорю, что вы его кисума. Да, мало, мало. Мало как уфали.

является чугунными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушаются. Они не умеют нарушаться.